0: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
1: TV-сеши Aitina. Latvija atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes finiša servisa kasēs.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20.
2: Это топ-20.
3: Место номер 2.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: Слишком много выходных, Но кто по этому поводу расстроился? Нет таких людей абсолютно. А, да, ну и плюс сокращенная рабочая неделя получается. Если уже мы начинаем ее со вторника, а значит, остается нам 4 дня до следующих выходных. Лишь бы погода была такая же. По крайней мере, ну, то есть вообще было, я думаю, что все успели насладиться вот прям вообще летом-летом. А, такой демонстрационный режим прошел. А, сейчас немножечко возвращаемся в реальность. О погоде я расскажу чуть попозже. А, ну и нас будем в надежде, что следующий выходы, да и вообще все лето будет классным. А, ну, по крайней мере, не знаю, посмотрим. А, если что, прогноз погоды тоже, ну, все, все это впереди, все, дорожная информация если есть, тоже все расскажу. А, до 10 утра вместе с тобой, утреннее шоу, поехали с классной музыкой.

0: Ну а также трек из ТОП-20 New Religion, Bibi Rexha и Faithless на первой строчке на этой неделе в нашем хит-параде через 3 минуты на ТОП-радио.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.

0: šovinš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

0: В. Топ Мьюзик.
1: Прямо сейчас.
0: Песня из ТОП-20.
1: Это ТОП-20. ТОП-РАДИО.
2: Лидер этой недели. Место номер один.

0: точнее, о технологиях будущего. У нас будет такая возможность сегодня. Ну, пока что расскажу новость. В Японии очень с гордостью такой представили гуманоидного робота-погрузчика в аэропорту. Там, значит, погрузчик, ну, грузит ваш багаж, чемоданы, и чтобы показать, насколько он сильный, он, значит, взял большой контейнер такой, начал его двигать. Все в шоке. Обычный человекоподобный, ну, гуманоидоподобный робот, да, с руками-ногами такой, вдруг начал двигать огромный-огромный контейнер. Все такие, вау, невероятно, это же так круто. Но оказалось, что это был маленький фокус. Робот никакие свои... Не мышцы, что у него там, сервомоторы, да, не напрягал ни капельки, потому что весь контейнер двигался на специальных рельсах и имитировал, что типа как будто робот его двигает. Для чего это было сделано? Ну, показать, наверное, чтобы так всех немножечко удивление, шок. Ну, и, в принципе, он получился, если бы только никто не раскрыл секрет, что так не происходило. Зачем такой робот нужен, который не может передвинуть не то, что контейнер, я так понимаю, что он просто... Может, пока что... Ну, вообще, оцените, да, роботы же сейчас в последнее время могут просто ходить и какую-то коробку легкую, да, там, переносить. Обещает, что Илон Маск не зря, кстати, один из своих заводов закрыл по производству Тесл для того, чтобы начать производить роботов Тесл. И, может быть, эти будут на что-то годны, но пока что они очень хорошо подходят для различных вот таких, такого рода презентаций. Так что восстание машин пока что отменяется, они пока еще не настолько сильные, не настолько удобные и полезные в целом, но о полезности всех технологий и что может быть сейчас полезно, мы сегодня обязательно тоже поговорим. Дело в том, что Максим Сыч будет у нас в гостях, специалист по интеграции различных технологий искусственного интеллекта в рабочие процессы, и придет, расскажет о новинках, которые сейчас вот появились в последнее время в нашем мире, так что не пропусти. В 9 утра Максима ждем у нас в гостях сегодня.
1: Топ-мьюзик. Песня из топ-20.

0: супермощный трек для нашего утра от Sachi, On Your Mind называется он. Ну а также новинка от Armin Van Buuren и Like a Child. По-моему, очень крутой трек. Очень короткая пауза, буквально полминуты, и продолжим именно с ним.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно. New entry.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот вторник, 5 мая, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Курсами температура воздуха составит до 13 градусов. В остальных регионах, а также в столице, до плюс 20 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

А играешь ли ты в компьютерные игры? Если раньше я прям следил за новинками, какие-то там новые игры, да нет, невозможно, надо пройти, надо поиграть, надо еще что-то. Тут сейчас, ну, максимум одну выбираешь для себя и играешь. Я сначала думал, ну, почему так? Наверное, лень разбираться в каких-то новых игрушках. Они стали или слишком сложные, или слишком время отбирающие, или еще что-то. Какие причины? Почему меня абсолютно не интересует? Но вот, я понял, что просто не было достойного. Достойный игры, которая бы могла привлечь мое внимание, где легкий порог входа, так назовем это, да, когда ты сразу же можешь сильно там не разбираться, а начать в нее сразу играть, и ничего особенного делать не надо, а можешь проявить какие-то свои качества. Например, вышел файтинг, называется он Bow-Wow Battle, и, как вы догадались, это драчка, да, два персонажа дерутся между собой, но она онлайн, соответственно, ты дерешься против другого противника, а управляешь ты, точнее, как? Что значит «боу-воу»? Это значит, что у тебя пес, и ты должен лаять микрофон за него. Побеждает тот, кто громче, четче изображает.

собаку. То есть соревнуешься в роли пса, кто громче и убедительно налает на своего противника. И мне стало же интересно, что же там надо делать. Потому что издавать звуки собаки, я думаю, мы все способны и умеем. Можешь прямо сейчас попробовать записать это аудиосообщением. Можем оценить, попробовать его сделать в режиме. Я просто посмотрел, мне стало интересно, какой будет геймплей у этого экшена, да, всего. И представляю вашему вниманию, как происходит Bow-Wow Challenge вживую. Смотрите. Начинается игра. Пошла.

0: то, что мы услышим скоро. А также трек из топ-20, 17-я строчка, когда-то бывший лидер, Hello от Эбен. Через пару минут продолжим, короткая пауза.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāja, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
3: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница мне бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив

0: 8029-3999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
1: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пятиместный комплект садовой мебели 499 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Металлический садовый навес 3 на 2,5 метра 1199 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченая колбаса салями Даню 1 килограмм от Foreverс 4 евро и 79 центов. Сыр Тилзит 1 килограмм от Валью 5 евро и 99 центов. Кисломолочный продукт Лакто, определенные виды 270 или 450 граммов 95 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
3: Маму! Kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.

сэмплом, довольно известным, и тут можно опять обвинять, что ничего своего придумать не могут, что приводит нас к рубрике... Ой, подождите, рановато, спойлер, не то, вот сейчас будет все. Ой-ой-ой. Ладно, сейчас все починим, смотрите. Так, и рубрика, в которой мы обычно разбираем какие-то старые песни, называется она «Ничего своего придумать не могут». Я только что придумал название, поэтому это не точно. Я очень часто натыкаюсь на какие-то старые композиции, у которых есть свои версии, свои какие-то интерпретации, и каждый раз можно что-то узнать. Ну вот, например, давайте, я уже сплернул, правда, этот трек, но тем не менее, мы все равно послушаем... фрагмент, который, возможно, покажется тебе знакомым. Это трек, точнее, мелодия 85-го года от такого пианиста, зовут его Патрик О'Херн, по-моему, как-то так. И если оно, это тебе что-то напоминает... Ну, красиво, правда? Также песня 94-го года. Гарик Сукачев. Ну а теперь уже та самая песня, которая стала легендой. 95-й год, Роберт Майлз, друзья, завершит этот час. Плагиат или вдохновился? Похоже или нет? Твое мнение, WhatsApp 25037.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе минтая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
3: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
2: Надо как-то всеми силами включаться в эту рабочую неделю. Доброе утро всем. Мы для того, чтобы эта рабочая неделя стартовала еще и с каким-то... Не просто в таком положительном энергичном ритме, а и с пользой. Для этого у нас есть по вторникам рубрика «Код мошенников», которая как раз аккурат в начале новой рабочей недели будет очень нам полезна, потому что мошенники постоянно пытаются наши денежки наложить на них свои мошеннические лапы. Соответственно, наши гости появятся скоро в этой радиостудии. Поговорим о новых схемах, о том, как мошенники пытаются это сделать в нашей постоянной, постоянной рубрике «Код мошенников» скоро. Также много музыки постараемся впереди в этом часе. В следующем часе, как я и обещал, у нас будет специалист в области искусственного интеллекта Максим Сыч, который расскажет нам о новинках в этой сфере. В общем, достаточно полезно, на мой взгляд.

0: Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
1: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
2: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
1: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и бюро «Кредит».

0: Izpārējās internetā neiesaka arī saviem sievām vīriem un draugiem, māsām. Ne, māsā, ko es runāju? Draudzene, nesūtēt nekādas kailfoto vēl kaut ko. Nu, tas digitālā pasaule. Nu, ja tas noteik, nonāk digitālajā pasaulē, ļoti liela iespēja, ka tas kļūs publisks.
1: Ну, с другой стороны, чем круче развивается, то все тем удобнее потом будет говорить, что это все сгенерировано, это не мое.
0: Ари факция, статита.
1: Ну, по крайней мере, да, это пока что. У меня пока что работает. Ладно. Я просто все, я понимаю, я провожу параллель, да, с различными другими видами мошенничества. И, в принципе, источник, ну, вот, один и тот же. Первое, что вызвать эмоцию, да, и схема та же, в принципе. Вызвать какую-то эмоцию, ввести в какое-то легкое заблуждение, будь то, знаешь, продажа чего-то ценного для тебя. Они подбирают к себе лазейку, да. Если первый раз ты посмеялся, что, ага, девушка мне тут пишет, да, конечно, тут что-то меня разводится. В следующий раз тебе там предлагают купить что-то, да, и ты такой, блин, а я же как раз таки это искал. Или ты хочешь сам купить, ищешь что-то, и типа объявление начинает тебя... В третий раз еще что-то. Со всех сторон идет вот этот вот цифровой обман. Как, вот, может быть, есть еще какие-то красные флаги для всех этих ситуаций? Или...
0: Ir viens pamatīgs sarkanais karoks, un to cilvēkiem dzīvē arī vajadzētu piekopt. Ir tāda lieta kā love bombings, jeb mīlestības bombardēšana. Un tas ir tas, ko piekop šie te krāpnieki. Viņi tev visu laiku bombardē ar mīlestību, ar to, cik tu esi skaist, un mums būs tik skaist nākotnē, un es esmu tā iemīlējies tevī. Un šīs ir ne tikai digitālajā vidē, bet pavērojot savus draugus, arī radus, kur cilvēki ļoti ātri iemīlās un ir nenormāli daudz uzmanības no otras puses, un viņš visu laiku viņu tur apber ar ziediem un dāvanām vispārējo. Esiet ļoti, ļoti uzmanīgi ar to un pievērsiet uzmanību, jo nekad tā normālās attiecības neveidojas ar mīlestības bombardēšanu. Tur kaut kas visticamāk ir slikti, un tai pusē, kur bombardē šo mīlestību, viņa grib iegūt kaut kādu labumu. Jo man pietiekam daudz stāstu arī dzīvē ir, kur meitenes viņas nobombardē šo te mīlestību un iegūst nu, viņu tā kā mīlestību un pēc tam viņas apzog un ir tādi čaļi pietiekami daudz Latvijā, kuri iztīri pēc tam dzīvokļus. Nu, pilnīgākie kaut kādi sociopāti, kuri vienkārši ir gatavi pilnībā iznīcināt otram dzīvi un viņi ir vislabākie mīlnieki vienkārši pasaulē. Viņi izdarīs, viņi nesās uz rokām reāli to meiteni un no tā, tam jābūt milzīgam sarkanam karogam, ja kaut kas tāds sāk notikt jūs dzīvē.
1: Слушай, а есть ли какая-то, ну, приблизительная статистика, кто чаще попадается на романтические вот эти уловки мошенников, женщины и мужчины?
0: Kā jau mēs tam arī runājām, tad grūti vispār jeb kāda statistika. Man ir kaut kāds aplēses pēc citu valstu pieredzes, ka mums varētu būt ap 1,5 miljonu izkrāpts Latvijā ar romantisko krāpšanu, jo par tām vienkārši nekur neziņo, un tāpēc mēs neko nezinām par tām krāpšanām, bet ir citās valstīs apkopot, un ja mēs tā kā ekstrapolējam uz savu valsti, vienkārši paņemam uz to iedzīvotāju skaitu, tam tai būtu vajadzētu būt tai summai, ko mums izkrāpa pārsvarā. Uz vienu cilvēku aptuveni $4,000, tas ir ASV tāda vidējā statistika, tagad varētu būt bišķi augus. Vai kaut kāds dzimums ir biežāk? Nu, visticamāk, sievietes, jā. Sievietes ir ievainojamāks, jo viņiem arī tie algoritmi ir tādi, ka viņi meklē šķirtenes. Vies 40, tas ir tā klasiskā grupa. Un tas, kas man raksta arī visbiežāk, tās lielākās summas arī ir sievietēm. Čaļiem tur tā, zini, viņi tur kaut ko papauzē kameras priekšā, viņi pēc tam nobluķē un neko baigi daudz neizkrāp. Varbūt viņi kaut kāds dažas 10 vai 100 tur pārskaitām online porno aktrisēm, kuras tur...
1: Анджелина Джоули, которая тебе начинает...
0: Я, вай, славенība.
1: Мне тут не хватает, Брэд Питт писал, я помню, уж одной там бабушке. Yeah. Да.
0: Viņas pāris ņem porno aktrisi, tāpēc, ka sākumā viņas tur ir apģērbtas, un pēc tamā laika tu sāc ņem skaitīt naudu, viņas tur atkailinās. Jā. Bet tās summas tur nav lielas, ko tur skaitur, varbūt 100, 200 kaut kādi dolāri, bet tad, kad ir tā iemīlēšanās un tie ano karavīri, tie ir тūkstošiem.
1: Ну, ну давай про солдата напомним еще раз. Это был случай, мы о нем говорили уже в прошлый раз. Можно еще раз рассказать очень быстро. Это солдат, который где-то воюет в Дальнем Востоке,
2: да,
1: в Сирии.
2: Да, но давно. Это не обязательно только солдат. Это будет какая-то профессия, где человек отдаленно, например, на корабле, на автостанции, в космосе.
1: Один даже в космосе, кстати, космонавт был случай, когда писал.
2: Будет где-то отдаленно, на работе, которая хорошо зарабатывает, оплачивается.
1: И говорит...
2: И будут какие-то... Есть возможность сделать что-то не для всех известное, значит, какие-то...
0: инсайдер информация.
1: Инсайдерская информация. Есть какая-то тайна, что которая там, тебя приобщает.
2: Да. И что-то может случиться, и там, чтобы все это дальше.
1: Он сначала переписка, какая-то влюбленность.
0: Лавбомбинг,
2: Но это тоже надо понять, что это довольно длительно. С того момента, как начинается переписка, до того момента, когда спрашивают деньги, это месяцы.
1: Месяцы,
2: и
1: да.
2: И то, что... делается, это то, что мошенник приготавливает эту персону для того, чтобы дальше выманивать эти деньги. Они уже изначально там рассказывают якобы про свою работу, там говорят, что может быть разные проблемы, и тогда месяц ничего про это не говорят, и потом уже рассказывают, о, такая ситуация случилась, и сначала просто как бы рассказывают, и уже вводят в такую стадию, где этот человек сам хочет помочь.
1: Помочь, да. Например, чтобы у меня сейчас тут военный конфликт, и может случиться со мной что-то плохое,
2: да, он говорит,
1: чтобы мне отсюда выйти, мне нужны деньги.
2: Я уже так пробовал, и это пробовал, я даже не знаю, что мне теперь делать.
1: Издалека
2: не беспокойся, я как-то разберусь об этой, эту ситуацию, я найду какое-то решение,
1: и
2: она уже, да, потому что это ее любимый. Ой, ну там только 1000, ну знаешь, я тебе могу дать. Он такой, ты мне не будешь просто так давать, это будет займ, я обещаю, я тебе отдам, и я тебе отдам с процентами за то, что ты мне можешь помочь, и как бы в таком виде это будет происходить. Поэтому это не просто так, что, о, перечисли мне деньги, и человек такой, да, вот, пожалуйста.
1: Серьезный процесс, серьезная обработка. В этот момент этот же мошенник сидит, у него на связи в течение этого месяца еще примерно 15 человек, 15 девушек, которых он также, женщин точнее, будем уже так, он в возрасте будет выбирать, скорее всего.
2: И что тоже интересно, что во всем этом процессе человек всегда чем-то занят.
1: Да.
2: В смысле, если, например, это военный, которого надо пустить в отпуск, тогда на электронную почту все время приходят там генерал Ано пишет, о, мы получили вашу заявку, пожалуйста, заполните эту форму. Когда эта форма заполнена, приходит email еще с другого какого-то там, я не знаю.
1: То есть до того момента, как, то есть они максимально в тебя пытаются вовлекать.
2: Да, и все время параллельно, она расписывает, пишет с этим человеком, и параллельно по этой истории, которая идет, приходят разные имейлы, там спрашивают что-то делать, еще какие-то комиссии оплачивать, какие-то анкеты заполнять. Все время надо что-то делать параллельно этой переписке, все время какие-то
1: чтобы она не отвлекалась, чтобы она, не включилась в какой-то момент. Мозг, их критическое мышление, которое скажет, стоп, подожди, что ты делаешь, это же развод. Ребят,
0: Un jāreitinās, ka cilvēks pēkšņi tiek nodalīts no ģimenes, pēkšņi pazūd jums kontakts ar viņu, un viņš ir iemīlējies internetā vēl kaut ko. Tas ir milzīgs sarkanais karoks, kaut kas nav labi, ja cilvēks pēkšņi atsošanās no jums, jo tas ir pirmais, ko šis krātnieks gribēs izdarīt. Nodalīt šo cilvēku no visas iespējamās palīdzības, lai neviens viņam nevar palīdzēt, lai viņš ir viņu vienīgi
1: jāuzticības. Štab nikto nemok vpravīt mozgi imu. Vot tak nazavēm
2: eto vprem. Одна криминологи, она написала именно расследование сделала с этим романтическим случаем. И это даже не так, что сразу они просят к какие-то связи, прекратить с родственниками. Mm-hmm. Сначала они даже, ну, рассказывают, да, что там есть любовь и так далее. И когда родственники понимают, что что-то не так, тогда эту же самую информацию мошенники используют. Он говорит, да, ну вот твои родственники просто не понимают.
1: Против меня, да.
2: Он не говорит сразу «выбирай». Он не говорит «выбирай». Это просто со временем так медленно происходит. Изначально он не говорит, только не рассказывай никому. Нет, в романтическом мошенничестве это просто органически со временем. Конечно, это их цель, но это не происходит так, что сразу не разговаривают там ни с кем. Нет, они говорят, ой, твои родственники там будут рады, что ты наконец-то

0: нашел кого-то. Mm.
1: Un, starp citu, interesanti, kur viņi raksta. Nu, protams, sociālai tīkli, tur dažreiz viņu WhatsApp atraks vēl kaut ko. Man pēdējais pirms divām dienām man uzrakstīja Microsoft Teams. Jā, es tagad sarakstos ar vienu meiču Microsoft Teams, kas man likās, what, ko tā arī var?
2: Ну, смотри еще, вспомнит еще какие-нибудь способы, там, мессенджеры всевозможные. Ладно, что, друзья, нам не хватит, наверное, дня, наверное, чтобы об этом говорить, потому что очень действительно серьезная тема, романтическое мошенничество, оно о нем мало известно, потому что оно не публичное, слишком не публичное, но, тем не менее, очень опасное. Люди, как мы вот сейчас уже говорили об этом, ну, готовы на все ради любви и продать квартиры, все свое имущество, занять денег, отдать все мошенникам, как выясняется потом, и это очень серьезно. Удар, к сожалению, который многие люди не переносят. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к своим родственникам. Ну и сами будьте бдительны, конечно же. К тому же, банк Luminor напоминает, что мгновенно разбогатеть, инвестировать, влюбиться, да, как мы выяснили, и выиграть 1000 евро, это, скорее всего, мошенничество. Банк никогда не просит раскрывать данные онлайн-банкинга или карты, включая пин-коды в своих сообщениях. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны, напоминает банк Luminor, берегите свои деньги. Также в бизнесе можно и важно принимать решения, основанные на фактах, а не на эмоциях. И просроченные платежи или плохая репутация могут дорого обойтись. Поэтому перед тем, как сотрудничать, убедитесь, кому вы доверяете. Кредитная информация с Biroes представляет данные о финансовой дисциплине компании, кредитном рейтинге и кредитной истории. Прежде чем доверять, проверьте на kib.lv. Ну и будьте бдительны, слушайте рубрику «Код мошенников» по вторникам, с повторами по субботам. Если сейчас ты слышишь в субботу, значит, это повтор, актуальный выпуск в следующий вторник в 8 утра на Топ-радио. Ребят, спасибо.
3: Это был «Код мошенников». Актуальный выпуск во вторник в 8:00 в утреннем шоу.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот вторник, 5 мая, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Курсами температура воздуха составит до 13 градусов, в остальных регионах, а также в столице до плюс 20 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

Да, после всех наших утренних бесед о мошенничестве, да еще и за эфиром, и с нашими слушателями в комментариях, ну, в WhatsApp, продолжаются горячие дискуссии. И все эти технологии, которых пытаются, с помощью которых пытаются нас мошенники обмануть, это, конечно, все очень, с одной стороны, опасно, с другой стороны, проверяет нашу бдительность. Но есть технологии, которые нам стремятся помочь в чем-либо и посодействовать. Для того, чтобы уметь ими пользоваться, а мне кажется, в современном мире это сейчас супер.

Супер важно уметь пользоваться всеми возможностями, которые предоставляют нам те самые технологии, искусственный интеллект и прочее. Нас и в следующем часе предусмотрена рубрика, посвященная всем новинкам искусственного интеллекта, и специалист по интеграции в производственные процессы всех этих технологий Максим Сыч у нас будет в гостях. Поэтому мы скоро продолжим вот с таким классным треком.

0: вместе с Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Какая-то антисанитария. Ваня Дмитриенко и ладони. Мы скоро продолжим. Дэвид Гетта и Хапатон, Walk the Way. Это восьмая строчка нашей топ-двадцатки. Максим Сыч у нас в гостях сегодня. Мы с ним сразу же продолжим после этого трека и после короткой паузы, буквально 3 минуты.
1: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam cāļa stilbi ķekava 1 kg 3,49 eiro. Sieras tilzītes cesvainas piens 6,99 eiro kilogramā. Cepamās desiņas ar sieru ādaži 400 grami 2,19 eiro. Rimi.
2: Anna, kur ir gardākās kūkas?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
5: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
6: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шоколад Милка определенные виды. 300 граммов – 3 евро и 99 центов. Докторская колбаса Астоиндесмитого году – вареная. 1 килограмм от Фореверс – 4 евро и 49 центов. Сметана Валмьера – 15, 20 или 25% – 450 граммов – 1 евро и 39 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
7: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
9: Да, начинается с правильной остановки.
10: Автостопом.
11: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
9: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
10: Автостопом.
11: Включи среду на полную мощность.
12: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
13: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs.

0: технологии, технологии. Максим, привет. Максим Сыч в гостях.
1: Привет, привет.
0: Специалист по интеграции в производственный процесс, правильно я, да, говорю? Различных да? технологичных да? штук крутых. И время от времени спасибо тебе, что заглядываешь к нам, чтобы рассказать о новинках в области искусственного интеллекта в том числе.
1: Конечно.
0: Ну, что там из новинок, Макс? Первый вопрос. Самый важный, самый главный.
1: Ну, много всего появляется, на самом деле. Сейчас таких прям супер каких-то, супер каких-то обезбашенных вещей не произошло, но вышла вот, например, у Клода новая модель, если из новостей так рассказывать, да. Mythos называется. У них вышла новая модель Opus 4.7, но еще помимо вышла модель Mythos, которую они решили не публиковать, потому что они сказали, что эта модель слишком хороша, и плохие, скажем так, люди, которые будут пользоваться этой моделью, смогут ее использовать в плохих целях, поэтому они решили ее не публиковать.
0: А что с... Ну, это... Клод производит компания Anthropic. Anthropic
1: да.
0: — это компания, которая в свое время отказалась от госконтракта США, когда они говорят, мы с помощью нашего искусственного интеллекта, вы не будете бомбить там ничего, что вы там обычно бомбите. Uh-huh. За что их, я так понимаю, заканцелили в Америке или не очень-то?
1: Не-не-не, их вообще не заканцелили, наоборот, их многие люди, в частности, поддержали, то есть да. государство настроилось против.
0: Люди там... сказали...
1: Да, там был суд, и причем суд выиграл Anthropic, и люди все их, наоборот, поддержали, что молодцы, правильно, все такое, и давайте, потому что OpenAI тогда сказали, что...
0: А мы готовы.
1: Да, мы готовы,
0: бомбите,
1: они подписали контракт.
0: Да. Ну, и...

0: Тебе не кажется, что... А теперь, говорит, мы выпустили модель, которая слишком умная, мы не можем давать такую технологию человечеству, иначе будет конец света. Не слишком ли они положительный образ себе создают специально?
1: Да, мне кажется, это частично маркетинг. Ну, то есть они таким образом хотят сказать, что, о, смотрите, у нас там самая крутая модель такая крутая, что, ах, ее даже нельзя там публиковать. И на самом деле, если посмотреть обратно, где-то пару лет обратно, OpenAI, когда выпускала там свою новую модель, то ли там GPT-4, то ли GPT, там, я не помню, O1 или еще какую, это у них в блоге они тоже писали, что эта модель слишком хороша, чтобы ее публиковать, то, что люди смогут ей пользоваться там, чтобы там делать плохие вещи. Ну и в итоге давно ее уже публиковали, ее уже убрали, потому что она уже не такая сильная, и сегодня есть гораздо сильнее альтернативы.
0: Помимо... Ничего плохого не случилось?
1: Ну, мы как бы не знаем. Вот у вас рубрика есть про мошенников, да, там каждый день что-то случается, да, ну как бы...
0: Ну, они тоже пользуются всеми этими технологиями. Тут уже это у них быстро происходит.
1: Поэтому, с одной стороны, видите, как эта модель, как бы, она очень хорошо находит какие-то баги в кибербезопасности. И, с одной стороны, она может помочь многим компаниям, допустим, улучшить свою систему.
0: Я вспомнил, я слышал про это.
1: Да. То есть она может помочь улучшить систему, чтобы не было никаких там проблем. Но, с другой стороны, если человек, там, допустим, хочет эту систему взломать, он попросит ее найти баги, она эти баги найдет, и как бы, ну, он ими воспользуется, да? То есть палка
0: это
1: с двух сторон.
0: Это была та самая модель, которая за 5 минут сломала то, что не могли, нашла такие какие-то там древние баги, которые годами существовали,
1: да.
0: И она их мгновенно взломала. И они сказали, если мы такое дадим человечеству, они нам перевзломают все, что плохо, хорошо ломается.
1: Да. Давай уточним, не взломала она ничего, да, она просто нашла, скажем
0: уязвимости.
1: Так, уязвимости, да, некоторые системы, которыми мы пользуемся уже там десятки лет, это популярные там системы.
0: Ну, iPhone, например, могла взломать?
1: Не могу сказать про iPhone не было новости, но там различные другие системы там для конвертации там видео и так далее, то есть форматов там разных. Uh-huh. То есть системы, которые там открыты, GitHub, репо уже более там 10 лет, но да, у которых есть свои там какие-то уязвимости. Вот, она их нашла и сказала, что вот все люди пользуются во всех программах, это есть, а на самом деле там есть, короче, баги. Вот, то есть вот это вот модель.
0: Давай, просто я понимаю, что это уже наша далеко не первая встреча, и мы так говорим, как будто продолжаем предыдущие разговоры, но для тех наших слушателей, которые впервые включили и услышали, чуть-чуть поясним, что такое модель и что такое не модель. Если мы когда-то знаем искусственный интеллект, что это чат GPT, то это просто это чат-бот одной из моделей, да? Клота, о котором мы сейчас говорили, есть свой чат, и тоже можно поставить, то есть это альтернатива чату GPT, есть еще другие.
1: Да.
0: Одна умнее другой. Какая-то общается и более интеллектуальная, какая-то меньше, но в целом они плюс-минус все делают одно и то же, они тебе стараются максимально помочь, а они одинаково глючат, когда им надо глючить. Просто как только выходит какая-то новая версия чат-бота, они как будто бы чуть меньше галлюцинируют, чуть более умнее становятся, и так постепенно. То есть в этом случае та самая, которую вот они выпустили, была еще немножечко умнее, так что находила уязвимости в безопасности. Но та компания, которая выпустила чат GPT, это OpenAI, она тоже выпустила свою новую версию.
1: Да, она тоже выпустила модель GPT 5.5, которая сейчас активно используется, и по бенчмаркам, ну, бенчмарки это такие сравнительные тесты, показательные тесты, она по уровню, в принципе, похожая на эту же модель Mythos, которая не была выпущена якобы компанией Anthropic.
0: Так смысл тогда?
1: Нет, ну, они конкуренты. Как смысл? Они конкуренты.
0: Нет,
1: они таким
0: смысл
1: образом...
0: им не выпускать, если те уже выпустили что-то похожее.
1: Ну, изначально, когда Anthropic публиковал OpenAI, ничего не выпускал, да? То есть Anthropic сказал, мы сделали Mythos, и OpenAI там через несколько дней или на следующей неделе выпустила свою модель, которая, пожалуйста, вот вам Mythos, если вы хотели. Ну, условно.
0: Но принципы их работы одинаковые? Или как это происходит?
1: На самом деле, да. В принципе, все эти модели очень похожи. То есть черная, белая, зеленая, красная. Какая тебе нравится. То есть они делают все то же самое. Они выдают ответ, ты им что-то спрашиваешь, они тебе дают ответ. Но со временем эти модели улучшаются, то есть они могут независимо думать гораздо дольше и проверять себя. То есть, например, если я раньше просил модель, там, не знаю, сделай мне, например, какой-то там сайт, условно, да, и попросил, ну вот она такая, окей, давай я там придумаю какой-то код, написала код, ну вот тебе сайт. Я открываю этот сайт, смотрю, он там вообще не работает, кнопок нету, дизайн непонятный какой-то, все плохо. Я говорю, так, давай давай-ка ты исправляй здесь, добавь кнопку, здесь другой цвет, и все вот это вот начинаю описывать словами.
0: Да.
1: То теперь эти модели работают, то, вот как они улучшаются. То есть, когда я говорю, сделай сайт, она делает сайт, и эта модель идет, сама себя проверяет. Она открывает сайт, смотрит, такая, бат, здесь же ничего нет, там, или здесь цвета плохо стоят, или здесь там анимация не работает. Но она начинает сама там скроллить, проверять, и она начинает сама проверять и исправлять себя.

0: его бесит. Ну, как я, как человек, тоже все это попробовал. Я видел, как моя мышка водит по компьютеру и скроллит сайт, который там она создает, проверяет, тестирует. Долго, тормознуто. Но вот это больше всего могу по своему опыту сказать, что бесит ждать. А еще больше всего бесит все время подтверждать. А могу ли я сделать это? Да, можешь. А могу ли сделать? Да, да, все ты можешь. Просто делай. Я так понимаю, что чем умнее модели, они просто начинают просто делать. Ну, и меньше тебя спрашивать.
1: Не, ну как, спрашивать... Если ты говоришь про подтверждение каких-то функций, которые они запускают, это для безопасности необходимо,
0: да? Ну, типа, да? Я говорю, а все, мне плевать на безопасность, давай,
1: ну, фигачь. Ну, у тебя есть возможность, скажем так, есть такая, такой мод, скажем так, пропускать все вот эти вот запросы, пропускать запросы, чтобы она просто делала все сама. То есть это не очень безопасно, но это возможно так сделать. То есть, ну, обычно такое советую делать, когда она в каком-то ограниченном пространстве.
0: На отдельном компьютере стоять не нужно.
1: На отдельном компьютере, да, у нее нет какого-то там сильного доступа. Но если вдруг что-то как-то не так пойдет, то не страшно будет,
0: потерять всю информацию, да.
1: Да. То есть с этим надо быть осторожным, но в целом, да, таким пользоваться можно. Ну, зачастую я тоже могу сказать, что частенько этой функцией пользуюсь, потому что, ну, действительно, подтверждать каждую функцию, это требует времени.
0: Но это, возможно, многих останавливает как раз-таки.
1: Кстати, давай тоже уточним, что значит подтверждать каждую функцию. То есть, когда вы просите своего и-агента что-то сделать там, типа, на своем компьютере, да, уже, то есть это не просто там создать сайт, который к вам никак не относится, а, допустим, там зайти в папку, посмотреть какой-то файл или еще что-то. Даже и такое сегодня уже можно, то компьютер будет спрашивать, то есть искусственный интеллект будет спрашивать у вас разрешение. Смогу ли я открыть этот файл, да? Могу ли я запустить эту функцию, да? И зачастую там очень много функций, которых мы, ну, как бы не знаем в целом, да, что они делают, потому что там разные программы, разные системы, но сам факт того, что многие разрешают, и компьютер действительно спрашивает нашего разрешения, но многое мы не понимаем.
0: Очень полезная штука, что в данный момент ты можешь и спросить у него, а для чего это нужно? А что ты хочешь сделать? И он тебе, в принципе, все объяснит и пояснит. Таким образом, многие, кстати, так и можно язык программировать. Правда, не знаю, зачем сейчас учить язык программирования, если все он за тебя делает. Но, тем не менее, можно поучить. Он тебе будет просто объяснять все команды, их функции, как они выполняются, давать примеры, и можешь... Да, ладно. Короче, я предлагаю продолжить наш разговор именно в этом ключе. Как может быть конечному пользователю это популярно? Потому что многие, кто никогда либо задумывался о том, чтобы сделать сайт, и не хотел сталкиваться, во-первых, с финансами, какими-то серьезными вложениями, да, и затратами. Сейчас пришли к тому, что взяли и за там день-два сделали себе тот сайт, который они хотят, без каких-либо посредников, просто написав это агенту, и он им все это сделал. Те люди, которые хотели чему-то начать обучаться, начали чему-то обучаться с помощью искусственного интеллекта, и это, мне кажется, одна из самых, ну, достаточно очень сильно полезных функций, которыми может сейчас любой наш слушатель начать пользоваться. Поэтому сделаем небольшую музыкальную паузу, после чего продолжим и расскажем про такие штуки, правильно, Макс?
1: Да, давайте.

0: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
1: Латвияй ir darītāji, dzīvi skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

0: Так, новинках технологий, ну, конкретно мы больше про искусственный интеллект, потому что Максим занимается именно тем, что интегрирует всевозможные интеллекты в рабочие процессы, заменяя тем самым обычный интеллект искусственным. Максим,
1: да,
0: часто
1: да.
0: ли тебя так обвиняют в таком? Ты забираешь наши рабочие места?
1: Нет, честно, не часто. Возможно, я просто не сталкиваюсь. Именно с этими людьми чаще приходится работать с теми, кто принимает решения, кто видит от этого финансовую выгоду, поэтому там обычно проблем таких нет.
0: Ну вот люди, которые принимают решения и не видят смысла в финансовых затратах на, допустим, веб-программиста, веб-дизайнера и создание сайта где-то на стороне, принимают решение, а давайте сделаем сайт самостоятельно. И, как ни странно, сейчас это стало более чем возможным, просто нужно какой-нибудь выбрать для себя. А, кстати, вот, хороший вопрос. Посоветуй, что выбрать-то, что? Если ты, вот, допустим, поставил себе задачу, я хочу себе сайт. С чего начать, куда идти, куда смотреть?
1: Да, берешь, открываешь первую программу, которой ты пользуешься. Может быть, не обязательно Cloud, не обязательно там Gemini. Ты можешь и в ChatGPT это сделать, да?
0: Ну, есть... вот давай. Все знают ChatGPT, все хотя бы раз им попользовались. Я же могу сказать, ChatGPT...
1: Сделай мне сайт.
0: Хочу сделать сайт, да?
1: Да, да.
0: Кстати, у ChatGPT же... А, нет, ChatGPT не... Gemini, он же у него жена на бананы есть, он еще и нарисует.
1: Нарисует, но и ChatGPT нарисует. То есть они там... Gemini рисует картинки, а по факту, когда делает сайт, это пишется кодом, да, JavaScript, да. В основном, и всякие анимации в этом, в Java, то, соответственно, и ChatGPT справится. То есть здесь нет, там, необходимости людям, которые никогда не пользовались, допустим, Gemini, переключаться, там, на какой-то другой сервис, да, если
0: хорошо.
1: Вы пользуетесь ChatGPT. Единственное, когда вы просите создать мне сайт, нужно, конечно, указать, чем вы занимаетесь, какая целевая аудитория, да, чтобы искусственный интеллект понимал, что это должен быть за сайт, потому что, когда он изначально начинает делать, ну, он будет делать максимально абстрактно, да, чем больше мы ему дадим информации и контекста о том, чем мы занимаемся, тем более подходящий сайт он нам сделает, да.
0: Можно я тогда приведу маленькое такое сравнение? Я, поскольку в последнее время тоже попользовался Клодом, он задает тебе, начинает задавать тебе вопросы. Если ты ему говоришь, Клод, сделай мне сайт, он такой, окей, чем ты занимаешься? И выдает прям список, ты можешь кликать на ответы, очень удобно. Мне так нравится его интеракт, ну, вот этот его интерфейс именно, с которым он к тебе с тобой общается.
1: Ну, да, вы видите, у каждой модели есть небольшие свои разные какие-то штуки. Здесь, если вы пользуетесь там ChatGPT, вы можете тоже попросить, чтобы он задал вам вопросы наводящие, чтобы было понятно ему же самому, как сделать этот сайт лучше. Да, ну, да, действительно, в Клоде, то есть модели иногда сами наводящие вопросы задают, чтобы более точно подходящий вам сделать сайт. То есть это тоже прикольно, что есть проактивность с этих моделей, она начинает появляться. Это больше как диалог, а не монолог, скажем так, или...
0: Хорошо.
1: Ну, что-то попросили, он сделал.
0: Он сделает тебе сайт, допустим, ну, то есть ты просишь, он задает тебе вопросы, или не задает, или ты ему уточняешь, он тебе это сделает, как с ним договориться, как, где это будет. То есть он сначала сделает это на своем компьютере, правильно?
1: Да, нет, он выдаст просто, скорее всего, код, который нужно будет, что-то дальше с ним нужно будет делать.
0: Куда-то
1: да?
0: его надо просто поставить. Дальше нужен хостинг или что-то.
1: Да, да. И я советую дальше, вот он сделал сайт, и там, если у вас есть, допустим, ChatGPT, вы можете нажать кнопочку, там есть, если выбрать плюсик, есть возможность выбрать Canvas. И возможность выбора Canvas, она дает возможность, опять же, посмотреть, как этот сайт будет выглядеть. Ага. Если вам визуально нравится, выглядит красиво, классно, тогда дальше просто, что я советую, это с ним пообщаться, как этот сайт можно запустить. То есть, что для этого нужно там. Да. И дальше он начинает там хостинг.
0: Он вам объяснит, что такое хостинг, как, где, какой лучше, может быть, даже сравнить вам цены в вашей стране или там, где вы находитесь. Может посоветовать, как правильно, может посоветовать, как настроить, в конце концов, этот сервер, да, если вы там вообще ничего не понимаете. Он вам даст пошаговую инструкцию.
1: Да,
0: это
1: да,
0: вообще невероятно,
1: да,
0: честно говоря.
1: Поэтому, ну, здесь я даже так скажу, мы немножко входим вот в такую эру, когда, ну, действительно, людям нужно научиться там задавать вопросы, да, и не бояться задавать вопросы, когда мы что-то не знаем, и это такое, получается, постоянное обучение у нас тоже с нашей стороны, с человеческой, потому что...
0: Как правильно? Ну, я помню, мы обучали наших родителей, как правильно сделать поисковый запрос, чтобы тебе что-то найти. Потому что, говорит, а я не знаю, как найти мне там, чтобы купить телефон. И он пишет, купить телефон. Но нет, надо написать, какой модель, какой модель. Ну, да. То есть, это мы прошли уже вроде как будто бы. Теперь надо научиться правильно задавать вопросы агенту. Да, или...
1: да это одно, вот то, что называется промпт-инженеринг. Я даже больше говорю, вот с точки зрения психологической, это перейти, вот перешагнуть вот этот барьер, что, а это же можно спросить, да, то есть многие там, я не знаю, каким искусственным интеллектом пользоваться. А ты спроси искусственный интеллект. То есть для этого тебе не нужен там на топ-радио там какой-то там ведущий, да?
0: Да.
1: Или где-то еще.
0: Пошли
1: а я
0: отсюда.
1: Не знаю, да, а я не знаю там, как сайт вообще сделать, да? Так ты можешь спросить искусственный интеллект, как сделать сайт. И он тебе прям пошагово опишет, что для этого надо, как это работает и так далее.
0: Ну, к примеру, вот наш слушатель присылает ссылку, говорит, вот за 2 дня вот этот сайт. До этого никогда в жизни не делал сайтов. Ну, я сейчас открыл даже плюс 1 просмотр, смотрю, ну, нормально.
1: На самом деле, таких кейсов все больше и больше, где люди без каких-либо знаний, то есть делают какие-то мини-приложения, сайты для себя, для своей жизни, и чтобы это было удобно, вот прям то, что им нужно. Не то, что люди, многие даже делают то, что продается по подписке, я не знаю, там какие-то комьюнити, или какие-то там сайты, или так далее, которые люди продают по подписке, они просто делают и копируют их с помощью там вот этих моделей искусственного интеллекта, они просят, сделай мне, пожалуйста, такой же клон со всей функциональностью, да, вот, и люди получают там тот же сервис, по сути, да, только бесплатно. Ну, понятное дело, это требует времени, да, то есть это нужно, чтобы сделать, это все еще нужно сделать, то есть это тоже искусственный интеллект, он, конечно, делает, но тебе периодически нужно будет все равно подходить, там, подтверждать какие-то команды или посмотреть, как это выглядит, его немножко направить, здесь нужно чуть-чуть другой цвет, здесь немножко кнопочку подставить и так далее.
0: Чтобы в этом всем разбираться, нужны ли какие-то специальные программы или можно все...
1: Да на самом деле нет, то есть ты максимально просто, ты можешь начать работать там в ChatGPT или там, не знаю, там в Claude или в Gemini, но со временем, если ты хочешь более профессионально этим заниматься, тогда есть определенные программы, которые позволяют тебе сразу же с программного интерфейса запускать уже код, потому что, ну, наверное, здесь мы более говорим про такие технические вещи, да, там сайт или какие-то программы, и этот, скажем так, IDE, которые позволяют этот код запускать непосредственно с программ, потому что в самом ChatGPT это все-таки чатовый интерфейс, там такой возможности нету, хотя с помощью определенных функций такое тоже можно сделать. Вот, поэтому есть разные программы, да, есть там Antigravity, Cursor, да, есть, я, допустим, пользуюсь VS Code, но мы, наверное, не будем уходить, больше это, скажем так, уже такая техническая спецификация этого всего. Можно начинать в простом чате, и этого будет достаточно до определенного времени, а если уже вы дойдете до уровня, когда этого недостаточно, я думаю, что вы сами можете разобраться, что там дальше нужно и не нужно.
0: Ну, важный момент — дизайн. Допустим, ты хочешь себе что-то специфическое или классное. Что сейчас в плане генерации картинок, если ты в курсе, что может быть именно с этой точки зрения? Потому что, ну, даже если создавая сайт, да, тебе нужны красивые иконки, тебе нужны какой-нибудь красивый логотип, в конце концов, может, как-то надо украсить или какой-то сделать шапку профиля.
1: Да, возвращаясь, опять же, я не сторонник того, что тебе нужно использовать 101 программу, для каждого кейса свою программу. Это прикольно, но это очень сложно за этим всем следить. Каждый день что-то выходит новое. Поэтому то, что я советую, выберите какого-то одного поставщика искусственного интеллекта, условно, допустим, ChatGPT. Вот ChatGPT, допустим, на...
0: Это сейчас не рекомендация. Это вот, ну, на самом деле, да, то есть просто как один из и самый популярный, наверное. На самом деле, есть более другие хорошие. Там надо смотреть по ценам, наверное, и по качеству. Или как там идет?
1: Ну, во-первых, цены, качество, да, но... Смотрите, вот на ChatGPT, почему я советую? Потому что на прошлой неделе вышла новая модель для генерации картинок у OpenAI, у ChatGPT. И она действительно одна из лучших. Она лучше, чем тот же там Gemini, да, Nano-Banana и другие модели. То есть и здесь, понимаете, здесь история о том, что, ну, скорее всего, Google сейчас через там неделю выпустит свою новую модель, возможно. Ну, я сейчас говорю.
0: Ну, возможно,
1: вслух.
0: Да.
1: Да, и она будет еще лучше. Но, камон, на самом деле, вот все эти модели уже настолько хорошо генерируют картинки. То есть, да, где-то ты, возможно, еще можешь сказать, что это где-то там искусственный интеллект. Но для каких тебе задач надо? Сделать себе свою картинку там в профессиональном виде, пожалуйста, можешь сделать. Сделать инфографику. Вот сейчас у ChatGPT вышла модель, она делает классные инфографики. сделать слайды для презентации, и Gemini, и ChatGPT делают классные слайды. Но что тебе еще нужно? То если поиграться, над кем-то подшутить, то, в принципе, это и в той модели тоже можно сделать. Ну, действительно, и нет смысла тебе сейчас там прыгать на 10 разных там сервисов. Да, классно за этим всем следить, если это тебя интересует, но если ты занимаешься каждый день своим делом, и тут на радио услышал, ну, используй ты один там, допустим, чат, но используй его на 100%, а не там только 10.
0: Да, да? Когда просто спросил, а какая сегодня погода?
1: Ну, типа того, да.
0: В принципе, к чему мы все это и ведем, да? Пользоваться сейчас, в наши дни, искусственным интеллектом, или как-то, ну, это вообще как бы не то, что нормально, это must have, и говорить, что да вот, бесит меня ваш искусственный интеллект, да сколько можно, да все это. Ну, лично меня тоже раздражает, например, музыка сгенерированная искусственным интеллектом. Ну, есть такое, да, то есть тебе нравится, например, да. Но, опять же, ну, знаешь мою, да, почему?
1: Нет.
0: Я объясню. Когда поет реальный исполнитель, поет реальный человек, и музыканты играют или не играют, ну, там, не важно, да, они делают какие-то нестандартные ходы, они делают ошибки, они что-то, где-то какие-то ляпы. Некоторые, я, поскольку раньше писал музыку, я некоторые ляпы слышу. И это, ну, это всегда как бы круто. Иногда что-то такое необычное, какой-то звучок добавлен, такой, который меня цепляет, хуки так называемые. Все песни, сгенерированные искусственным интеллектом, пока что на данном этапе, очень шаблонные. И я не готов слушать промпт. Я хочу слушать эти ошибки. Я хочу слушать что-то оригинальное, необычное. То, что отличает от общего фона и общей массы. Потому что, если, допустим, среднестатистический артист Максим Сыч сейчас возьмет синтезатор и споет песню, оттюненную там автотюном, да, и быстренько запишем ее, это будет одна из миллиона песен. То же самое, что ты возьмешь, напишешь промпт и напишешь песню с помощью ChatGPT. Это будет еще одна из миллиона песен. Но как только ты сможешь найти что-то сделать уникальное, вот это я хотел бы послушать. Что-то необычное.
1: На самом деле, знаешь, вот много артистов сегодня в современном мире, которые очень много автотюнят свой голос. Ну, то есть, и по факту очень сложно отличить. Ну, иногда бывает голос настоящего артиста от искусственного интеллекта.
0: Да, это еще группа Европа начала. Ну, Ормала! Вспомните,
1: да. Ну, и куча других артистов.
0: Ладно, но так, это же эффект.
1: Да, но то, что мне нравится, твой пример, то, что ты говоришь, ну, вот эти вот ляпы и так далее. Это, знаешь, это как с текстом тоже. Раньше мне говорили, что вот, не могу использовать искусственный интеллект там, для написания имейлов. Он пишет как робот, да? Почему? Потому что, ну, зачастую там, если он там прям хорошо попросил написать, он напишет так же, как ты бы сам не написал, да? Там все и слишком идеально. А где вот эта вот запятая потерянная, да? А где вот это вот, не знаю, гарум взаимо не поставил? Какая-то опечатка, да-да-да. То есть то, что, ну, нам человеком, людям более
0: нам кожаным
1: более подобает. Вот, поэтому, скажем так, чтобы были вот эти вот киноляпы, я думаю, что на самом деле вот со временем мы к этому тоже придем. То есть на самом деле, мне кажется, со временем искусственный интеллект научится так же ошибаться, как и человек. Знаешь, если мы сейчас его оттачиваем, чтобы он делал все идеально, то со временем, даже сейчас, допустим, вот я тоже когда обучаю там своих разные компании, я говорю, ну, если вы хотите, чтобы он писал, как вы, ну, накиньте своих имейлов, да, дайте ему там 5-10 примеров того, как вы пишете имейлы, чтобы он тоже научился ошибаться, как вы, да, потому что так он пишет слишком хорошо, идеально. Я сам его использовал для написания там каких-то социальных текстов для социальных сетей.
0: Социальных
1: текстов, да. Он писал слишком хорошо, я просто читаю, понимаю, я бы такой текст бы не написал, да, я понимаю, говорю, давай попроще, да, давай что-нибудь попроще. Вот, поэтому дайте ему возможность, да, ошибаться, дайте ему возможность писать как.
0: А знаешь, как верный способ, сейчас можем подсказать нашим радиослушателям, как легко отличить текст, написанный искусственным интеллектом. Пока, вот, ну, вообще база просто. Один из отличительных, он тире ставит длинное, большое такое.
1: Да.
0: Его нет просто на клавиатуре, чтобы его поставить, там надо залезть в другую раскладку клавиатуры, чтобы поставить это длинное тире. Если вы видите текст, написанный, и там длинное тире, это, скорее всего, искусственный интеллект, потому что обычному человеку
1: лень. А знаешь, что меня еще сейчас бесит? Сейчас вот это очень сильно популярно стало, когда люди в любых текстах говорят, это не там, допустим, это не что-то, это вот что-то другое. То есть там, не знаю, это не игра, это насилие над психикой человека. Да. Это не это, а это вот это. Вот это вот фраза «это не это, а это вот это», это прям, ну, так шаблонно звучит, я прям слышу вот во многих текстах это.
0: Но, тем не менее.
1: В последнее время стало очень популярно, да.
0: А я уже, вот я просто не могу никак понять, ну, этим так все перенасыщено. Уже все начали этим, ну, как не все, но многие начали этим пользоваться. SMM-специалисты те же самые, да? Когда мы читаем какие-то посты, но уже в 90% случаев они написаны и либо проверены с помощью ИИ, либо там даже, я иногда, мне это сам, я понимаю, что любой текст уже нечитабельный, я смайлики просто прошу, расставь смайлики, он расставляет смайлики. Ну, когда, я редко это делаю, но если надо, знаешь, просто чтобы
1: добиться. Бесит смайлики, если честно.
0: Ну, бесит, да, но без них некрасивый текст, никто не хочет видеть сплошной текст, все хотят видеть какое-то разнообразие, да. И, да, и он это тоже сделает за вас. Я просто... Думаю, этим настолько все перенасыщено, что уже хочется... А если я получаю какой-то большой текст написанный, я уже давно закидываю в него и прошу, давай коротко мне.
1: Ну, конечно.
0: Просто искусственный интеллект пишет нам статьи, тексты, посты, которые мы потом с помощью искусственного интеллекта для себя расшифровываем. Ну, куда мы приехали?
1: Это еще быстренько расскажу один пример. У меня в одной компании был клиентский сервис, да, они отвечают там на имейлы, которые пишут клиенты. И там один клиент пишет, им уже там 10-й раз одно и то же, да, ему вроде уже объяснили, позвонил, и все. А он все толдычит, одно и то же пишет и спрашивает. Они, короче, не задолбались, они, говорят, взяли этот email, говорят, дали в ChatGPT, сгенерируем максимально длинный ответ, там, на 10 страниц, то, что ты можешь, да. Вот, он там дал такой ответ, они его скопировали, отослали его. Ну, пусть читает, все, задолбал уже.
0: Возможно. Ребят, все, к чему мы сейчас и почему Максим к нам приходит, для того, чтобы просто вводить вас в курс дела и рекомендовать, наверное, какие-то вещи. Выбор, чем пользоваться, как пользоваться, насколько глубоко в это внедряться, это же за вами. Но всегда можно, опять же, спросить совета у того же самого чат-бота, которым вы пользуетесь. И они, причем без проблем, рекомендуют друг друга. Если там, у меня часто такое было, я говорю, а что посоветуешь, какую модель? Он говорит, ну, вот мне Клод какой-то может рекомендовать Gemini. Ты знаешь, Gemini очень хорош для таких вещей. И пишет конкретную версию. А с этим, там разница есть, да, потому что некоторые модели дороже. То есть запрос, если переводить запрос на деньги, на стоимость, да, то есть там у некоторых дороже, у некоторых дешевле. А вот эта модель будет попроще, и ты сэкономишь токены таким образом и так далее. И они советуют и рекомендуют друг друга. Так что там смело можно, там нет такого, что нет, пользуйся мной, я ревную.
1: Да, бывает. А еще, знаешь, я вот советую людям, которые вот только, может быть, начинают, ну, действительно, попробуйте их, ну, не знаю, если в английском такое хорошее слово, помоги перевести, зачелленджить их. Да, как это можно перевести?
0: Ну, сделать
1: вызов какой-то,
0: вызов,
1: да?
0: Вызов друг вот. Другу, да, чтобы они, кто лучше справится с задачей.
1: Не то, что кто лучше справится с задачей, а возьмите свою какую-то задачу, которую вам нужно сделать, да. И дайте им, посмотрите, вот возьмите там платную подписку и какую-либо из моделей, и просто посмотрите, насколько она сможет хорошо вам помочь дать ответ. Я, допустим, у меня было две вещи, я так как занимался раньше финансами, я и попросил, один раз у меня был годовой отчет, надо было сдавать, буквально это было в этом году, и мне бухгалтерия прислала все там данные, там инвентаризацию, список дебиторов, кредиторов, там бухгалтерскую книгу и так далее. Ну, то есть список документов. И говорит, вот, просмотри, если что, подпиши. Я вроде посмотрел, так, ну, глазами просканировал, вроде окей, все, думаю, подписал, уже думаю, отправлять, думаю, ай, ладно, дай загоню, посмотрю, ну, может, мало чего и там искусственный интеллект найдет интересного. И я думаю, дай загоню. Загнал, короче, в искусственный интеллект, он там сидел, думал там 10-15 минут, ну, то есть там большие документы, это не одна страница, да, по 10 страниц.
0: Но бесплатная версия послала бы с тебя с таким запросом нафиг.
1: Да, бесплатная версия послала, платная версия, да, то есть там самая хорошая модель. И слушай, она возвращается, она говорит, все хорошо, только две вещи. Первое, у тебя там в годовом отчете на третьей странице неправильно написан регистрационный номер, у тебя там лишний нолик. Я такой, да ладно вообще, я бы точно этого никогда не заметил. Ну, то есть, да. Кто будет там просматривать каждую страницу? И второе, она говорит, а вообще у тебя на самом деле там баланс не сходится. А я думаю, в смысле не сходится. Я просмотрел, ну, то есть, все вроде сходилось. А потом смотрю, там где-то, типа, в какой-то цифре, там, не один, а два написано. И я просто глазами когда смотрел, я вроде посмотрел, проверил это, но я даже не заметил. И он говорит, ну, у тебя по бухгалтерской книге все как бы введено правильно, там, наверное, просто опечатка какая-то, да? То есть, вот здесь должно быть, вот в этой позиции должно быть столько, и общая сумма столько-то. Прям показывает, где конкретно, и что это за ошибка, и ошибка или нет. И там он говорит, просто, наверное, печатка, потому что по бухгалтерской книге все сходится, там просто надо исправить. И для меня вот этот момент был такой, ну, действительно, вау.
0: Но, да, то есть... хороший, кстати, совет будет тоже договоры проверять с помощью.
1: Да, да, да, да.
0: То есть... Договор прислали, проверьте. Ну, там, по крайней мере, спросите его. Так, а что здесь? Ну, мы же не читаем их. Нам присылают очередные правила пользования, там, мелким шрифтом, туда-сюда. Он же заметит любой мелкий шрифт.
1: Да, да, да.
0: Он все вам объяснит.
1: Не, просто вот, к слову, вот по годовому отчету, то есть куча документов, куча деталей, разные цифры, да, то есть даже финансовые какие-то показатели, он это все пересчитывает. Ну, вот этот сам факт, что меня вот действительно поражает, что даже такую сложную задачу, как, не знаю, проверить, сопоставить все документы между собой, все это сходится, не сходится, он это делает, да. Договор — это все-таки текстовый документ, ну, сравнительно проще, чем работать там с 5 разными документами, с финансовыми показателями. Вот, поэтому, если у вас есть какая-то задача сложная, которую вам нужно сделать, просто ради интереса,

0: интереса. Просто возьмите платную модель, попробуйте там за $20 в месяц.
1: Ну, я даже могу сказать, что некоторые модели предлагают первый месяц бесплатно.
0: Да, да, да. Можно даже такие варианты найти. И просто дайте ей, опишите как можно детально, дайте ей возможность доказать вам свою полезность. Я говорю, в некоторых случаях у меня просто там челюсть отвисает, и я в шоке, что сегодня уже можно так делать, потому что, ну, раньше мне это надо было бы делать самому, сидеть, разбираться, искать. Ну, мне еще там куча примеров, но, наверное, на другой раз оставим.
1: На другой раз, потому что с удовольствием тебя еще раз услышим здесь, пригласим, чтобы ты нас вводил в курс дела новинок, технологий, которые сейчас, ну, мне кажется, без них, ну, это, наверное, важно. Я думаю, что чем дальше и со временем это уже будет настолько повсеместно, так что мы сейчас как будто пока только находимся на первой ступеньке. Дальше это будет абсолютно везде, скорее всего. Но это то самое будущее, которое неизбежно. Да. Спасибо тебе. Ждем еще раз.
0: Спасибо.
2: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде в этот вторник, 5 мая. В Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Курсами температура воздуха составит до 13 градусов. В остальных регионах, а также в столице, до плюс 20 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду.
3: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam brīvo vistu olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 3,29 €. Armans Rimī karti cepumi selga noteikti veidi 180 grami 89 centi. Zīmola Rudolfs produkcijai atlaida līdz 25%. Rimī.
1: Mums garšo selga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Selga vafeliņš. Un te jau selga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Selga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Selga.
5: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkārs skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes Finish Service kasēs.
6: В Кассину Кай выгодные цены каждый день. Фотоэпилятор Philips 389 евро. Ручной пылесос Dream 219 евро. Холодильник Горение объемом 268 литров всего 279 евро. Кассину Кай. Предложение действует в магазинах Кассину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
7: Я макса мазак, палек вайрак. Арсамазин ЛВ, висир тиш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Pusļot došķ. Puskusēt, kamarī. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
9: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

свои наблюдения чата GPT, искусственного интеллекта. Он очень часто, когда ты просишь какое-то там что-то написать, прокомментировать, он очень часто использует «да-да, именно этот». Например, «расскажу вам про погоду». «Да-да, именно про ту самую погоду». Так что если вы где-то в тексте видите «да-да»,

0: Runway. Услышим скоро.
1: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
2: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чековский край, рядом с торговым центром А7.

ваши колонки просто, чтобы напомнить, сегодня будет конкурс «А что по кино?». И если ты хочешь участвовать и получить классный приз, пиши мне на WhatsApp 2-5-0-3-7. Просто напиши, что хочешь участвовать. Я выберу одного счастливчика, и мы пообщаемся. А еще хотела сказать, что это новинка. Мне тоже очень нравится. Это Lady Gaga. Доучи. Runway. Но и не менее мне нравится именно эта стариночка от Swedish House Mafia. Просто нравится она по-другому. Совершенно другая атмосфера. Don't you worry, child.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде в этот вторник. Сегодня, 5 мая, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Курсом и температура воздуха до плюс 13 градусов. В остальных регионах, а также в столице, до плюс 20. Ветер западный до 4 метров в секунду. На данный момент в Риге плюс 14.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка Грюндер 329 евро. Мойка высокого давления Герхер К4 179 евро. Робот-газонокосилка Грюндер для участка до 1500 квадратных метров 799 евро. Казино Кай. Предложение действует в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 кг 3,59. Яйца 10 штук €99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
5: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипсале выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипсале. Бесплатная парковка.
6: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане Макдоналдс рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Делюкс с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом Макдоналдс в Джутас, Круст, Калны. Кековский край рядом с торговым центром А7.
7: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно.

Сегодня Всемирный день гигиены рук. Это, конечно, спасибо за напоминание, но такой день мы отмечаем теперь уже каждый день. Спасибо пандемии за это. Сейчас уже реже увидишь людей, которые из общественного туалета выходят и проходят мимо умывальника. Меня это радует, а вас? А также сегодня Всемирный день общения. Как напоминание, что нужно иногда вылезать из своих берлог и общаться с людьми живыми, настоящими, своего рода такая психотерапия для нас, для всех, потому что человеку нужен человек, тут не поспоришь. Ну а если вам эти праздники не по душе, то смотрите, по примеру мексиканцев, можно устроить себе праздник в любой абсолютно день недели. У них сегодня очень оригинально, очень неожиданно, 5-й день мая. Я даже сделаю вот так. Ладно, ну, в общем, аплодисменты мексиканцам, это гениально, 5-й день мая они отмечают, называется он Cinco de Mayo, да, тоже логично. Ну что ж, молодцы, мы тоже так можем, правда? Поэтому, раз такое дело, то...

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvijā. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes biļešu servisa kasēs.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O jā.
3: Garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Sāga.
7: Пусть дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
8: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.
9: Riepu garažā LV. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
10: Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
11: Среда начинается с правильной остановки.
12: Автостопом.
13: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
11: Начни утро с программы «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
12: Автостопом.
13: Включи среду на полную мощность.

0: долгий путь к победе, но не у этого трека «Loco Loco» города Рейнард Зоновелт. Эти как клещи вцепились и не отпускали. Целых 3 недели подряд были на первом месте. До этого еще одну одержали победу, в целом 4. Победы было... Они шли к 5-й, но тут им на перерез оказался трек New Religion, Bebe Rexha и Faithless, которые 3 недели были в нашем топе, все 3 подряд на 2-м месте. И вот 4-я приходит неделя.
1: Лидер этой недели. Место номер 1.
0: Где совсем на тоненького, но беру свое первое золото после 3 подряд серебро. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Вверх на дно. Впервые лидер.

0: версии самых горячих хитов танцевальной музыки, тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем в Латвии преимущественно солнечная погода. В течение дня облаков станет больше, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного западный, юго-западный, который местами на побережье Рижского залива перейдет в северный. Температура воздуха по Земгале в районе 20 градусов тепла. Латгале 20-22, Вайнеже от 10 до 21 градуса на остальной части Видземы. 11-12 в Лепе и Венспилсе до 18 на остальной части Курзы. В Риге преимущественно солнечный день, без осадков, ветер слабый до умеренного северный, температура воздуха до 20 градусов тепла. Завтра в среду будет гораздо прохладнее, чем сегодня во вторник. С востока придут дождевые облака и осадки к вечеру, возможно, уже во многих районах страны.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības, 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
1: Готовься к лету вместе с Юск. Скидки до 60% на мебель для дома и сада, товары для хранения, шторы, искусственные растения и матрасы. Покупайте также на Юск.ЛВ.
2: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
3: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане Макдоналдс рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Делюкс с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом Макдоналдс в Джутас, Круст, Калны. Кековский край рядом с торговым центром А7.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.

Закончим этот час новостями спорта. Очень много всего произошло за эти праздничные выходные, большие, длинные. И Формула-1 вернулась, наконец-таки, после 5 недель. Об этом поговорим. И футбол, и хоккей. Хоккей, вот, национальная хоккейная лига плей-офф. Например, этой ночью после овертайма Каролина одолела Филадельфию 3-2, а Вегас Анахейм со счетом 3-1. В 1-8 оказались сильнее Колорадо. Миннесота прошли дальше. Вегас, Анахайм, Каролина, Филадельфия, Баффало и Монреаль. И 1-4 уже стартовала. Пока что Колорадо и Миннесота 1-0 в серии. Вегас, Утки 1-0. Каролина уже со счетом 2-0 в серии ведет до 4 побед над Филадельфией. И Баффало, Монреаль, им еще только предстоит встретиться и сразиться. Завтра международные товарищеские матчи, где Латвия играет против Норвегии, 19 часов, взрослый хоккей. Так что смотрим, болеем и надеемся. После этой композиции продолжим с новостями спорта, и это будет уже Формула-1.

Гран-при Майами 26-го года просто не мог получиться обычным. Было много обгонов, очень интересно. Прошло воскресенье, да и не только, слишком многое шло.

не по сценарию. 5 недель Формула-1 отсутствовала из-за конфликта на Ближнем Востоке, из-за отмены Бахрейна и Саудовской Аравии. В этой паузе почти все, кроме Aston Martin, подготовили масштабные новинки. Квалификацию к спринту и сам спринт выиграл действующий чемпион Ландо Норрис. То есть обновления McLaren сработали очень хорошо. Пол на старте Гран-при третий подряд завоевал набирающий уверенность лидер чемпионата 19-летний парень Кими Антонелли. А первый ряд стартового поля с ним разделил Макс Ферстаппен. В этом году он не стартовал выше 8-го места, а тут оказался сразу вторым. То есть новинки Red Bull тоже хорошо сработали. Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами, большой Гран-при, одержав третью победу в карьере и третью подряд, увеличив лидерство в личном зачете. 19-летний парень громит всех. Ландо Норрис финишировал в главной гонке в воскресенье вторым. Впервые в сезоне он оказался так высоко и 45-й раз в карьере поднялся он на подиум. Оскар Пиастри, его напарник, закончил гонку третьим. Это его второй подиум подряд. Джордж Рассел только четвертый. На пятом месте Макс Ферстаппен, 6-й Льюис Хэмилтон, 7-й Франко Колапинто, 8-й Шарль Леклер, который получил 20 секунд штрафа за срезки поворотов на последнем круге и в итоге опустился с 5-го места на 8-е. Он долгое время боролся за пьедестал почета, но потом скорость куда-то ушла. В целом, Феррари довольны своими обновлениями тоже, которые привезли, но обновления соперников сработали лучше, соответственно, они и показали результаты лучше. Леклер, что сказал после гонки: я просто выбросил отличную гонку в мусорку. 9-й оказался Карл Сайнс и Алекс Албон 10-й. Два пилота Уильямс принесли своей команде очки и опередили Ауди в чемпионате. И после этой победы в основной гонке Майами отрыв пилота Андреа Кими Антонелли, пилота Мерседеса от Джорджа Рассела, своего напарника, отрыв вырос в личном зачете до 20 очков. При этом остальные пилоты проигрывают лидеру более 30 очков. И даже виртуально позициям Кими пока никто не может угрожать, кроме Рассела, потому что за победу в основной гонке 25 очков только Рассел может спустя 3 недели его обойти. Но к этому сейчас мы подойдем. Мерседес продолжает лидировать в кубке конструкторов, 180 очков, против Феррари 110, к ним подбирается Макларен 94, дальше просто пропасть, только 30 в Red Bull, 23 Альпин, Хас 18, Racing Bulls 14, Уильямс 5 и Ауди только 2. Но это лучше, чем вообще ничего, как у Кадиллак и Астон Мартин. Через 3 недели борьба продолжится этапом в Канаде. Опять долго ждать. Ну, как есть, так есть. Календарь уже составлен заранее, и его нарушать, как правило, нельзя. Хотя бы потому, что уже проданы права на телекартинку и, собственно, проданы билеты людям. Деньги.

Ну, немножко о футболе. Сегодня Лига чемпионов. Арсенал Атлетико в 22:00, а завтра еще один будет матч. Напомню, что первый матч Арсенал Атлетико зафиксирована ничья 1-1, а в среду сыграют Бавария ПСЖ, где счет был вообще крутой, 9 мячей, 4-5 в пользу французского клуба. В выходные дни играли все футбольные, лучшие футбольные европейские лиги. ПСЖ продолжает лидировать 70 очков, 64 Ланс, Лион 60 очков. И отправляемся в АПЛ. Здесь продолжает лидировать у нас Арсенал, 76 очков у них против 71 очка у Манчестер Сити в английском чемпионате. Манчестер Юнайтед борется, скорее всего, за третью позицию, 64 очка. Бундеслига здесь без вопросов. Бавария 83 очка, Дортмундская Боруссия только 67, Red Bull Leipzig 62 очка. Премьера – это Испания. В испанском чемпионате Барселона уверенно ушла в отрыв, и больше ничего и никто не угрожает им. 88 очков против 77 у Реал Мадрид, 68 у Вильярреал. Что касается серии А, это итальянский чемпионат. Здесь Интер тоже улетает в космос, 82 очка против 70 у Наполи, Милан только 67 очков. Получается все. Но не с музыкой, с которой мы заканчиваем и начнем новый час.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Сегодня день, когда слова становятся мостами. 5 мая, Всемирный день общения. Напоминание о том, что мы связаны друг с другом гораздо сильнее, чем нам может показаться. И в том числе здорово, что нас связывают FM-волны, радио. Общение, правда, это не только про разговоры. Общение может быть и без слов, через взгляд. Кто первым проедет в этой ситуации на дороге, на перекрестке, и ты смотришь в глаза другого водителя, который, возможно, впереди себя и тоже не понимает, кто должен проехать. Вы проехали как-то знаки, которые говорят о том, у кого главное, и берете и договариваетесь глазами. Было такое? Было. Общение — это еще и пауза, и, само собой, сообщение «Ты как?». В общем, это все то, из чего складываются наши людские отношения, доверие и даже судьбы. Исследования показывают, даже короткое общение с незнакомым человеком может улучшить настроение. Ну, я бы тут еще отметил, смотря с каким человеком незнакомым. Всяко бывает, да? Но, как правило, все-таки люди более доброжелательно настроены с незнакомцами пообщаться даже в наших суровых балтийских условиях. Социальные связи снижают уровень стресса и ощущение одиночества. И большая часть смысла не в словах, интонация, жесты наши, человеческие, мимика наша, в конце концов, передают больше эмоций, чем сами фразы. Кажется, Чарли Чаплин знал, когда шутил, что он делал. Не нужно никак подкреплять свой юмор словами, когда можно все это сделать и жестами, мимикой и так далее. Сообщение удобное, но личное общение остается самым, как мне кажется, глубоким.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12.

Ну что ж, сейчас появится в рубрике «Не звучит трек с историей», который уже звучал раньше, но теперь в новом ритме, и за это надо сказать нашему соседу большое спасибо, диджею из Литвы. Это Динор, который появился на свет в 99-м году, если не врут источники, стал известен после глобального хита «In My Mind», который взорвал чарты по всей Европе и занял первые места в ряде стран. «If Only You» — это ремейк культовой песни «Дэнни» с Терезой «If Only You» 2007 года. Оригинал мы тоже изредка, очень редко играем на топ-радио, тогда как вот... Тогда этот трек «If Only You» 2007 года тоже стал хитом в Скандинавии и на европейской поп-сцене. В версии Динор, литовца, это уже современный хаос, плотный бит, более холодное звучание, танцевальное звучание, если хотите, но с сохранением главной эмоции. Сама история про сожаление, про те самые слова «если бы», которые уже ничего не меняют, но остаются внутри. А теперь впервые у нас здесь на Топ-радио звучит «If Only You» версия литовца.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
8: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета.

0: Netabito. Использовать 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Bit.lv. Бита.
1: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
2: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
1: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредит.

0: Не секрет, что чем выше песня, тем больше она может собрать баллов, голосов. Пятая строчка остается в топ-5, вниз на одну.
1: Пятая позиция.
0: Ровно 2 года назад на этом месте оказался «I Don't Wanna Wait» трека David Guetta и One Republic. Очередная совместная работа. 3 недели был тогда этот трек в нашем топе. И впервые оказался в топ-5. Вверх на одну тогда. Вспоминаем.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
1: Латвияй ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок

0: так решат. Но, конечно же, без «но» какого-либо не обошлось и в этой новости. Скоро об этом, через три трека, сейчас о погоде и автомобильные новости. Говорим о будущем наших рижских парковках.
1: Прогноз погоды представляет «Арсенал ЛВ». Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в Латвии преимущественно солнечная погода. В течение дня облаков станет больше, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного западно-юго-западный, который местами на побережье Рижского залива перейдет в северный. Температура воздуха по Земгале в районе 20 градусов тепла. Латгале 20-22, Вайнеже от 10 до 21 градуса на остальной части Видземы. 11-12 в Лепе и Венспилсе до 18 на остальной части Курзы. В Риге преимущественно солнечный день, без осадков, ветер слабый до умеренного северный, температура воздуха до 20 градусов тепла. Завтра в среду будет гораздо прохладнее, чем сегодня во вторник. С востока придут дождевые облака и осадки к вечеру, возможно, уже во многих районах страны.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. «Арсенал ЛВ». Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: В Рижской думе готовят существенные изменения в правилах пользования автостоянками. В том числе планируется повысить плату за длительную парковку. Между тем, кратковременная стоянка может стать бесплатной. Сейчас предлагается повысить стоимость парковки на обычных улицах где-то примерно на 20-30%. Это предложение депутаты объясняют высокой загруженностью парковок. В среднем она составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает даже 96%. В результате автомобили вынуждены долго кружить по близлежащим улицам в поисках свободного места. Кроме того, тарифы на парковку не менялись с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, которая сейчас простирается от границы Весриги до улицы Лачплеша. Ее могут расширить до улицы Бруни-Непо, а также создать зону А в так называемом тихом центре города. По тому же принципу планируется расширить зоны Б и С. Также рассматривается возможность изменить время работы платных парковок. Например, взимать плату и за ночную парковку, а не только с 8 до 20.00 в будни и с 9 до 17 по субботам. Изменения могут затронуть и электромобили, для которых действующие льготы, вероятно, будут сокращены.

Иногда счастье — это не философия, а просто то, что у нас с вами в тарелке. И те, кто любит, как и я, вкусно покушать, понимают меня очень сейчас хорошо. Меньше слов, больше вкусной еды в тарелке. Вот счастье. Ученые выяснили, на наше настроение напрямую влияет наша еда, особенно та, что содержит мелатонин. Чем чаще в рационе есть фисташки, вишня, миндаль, жирная рыба и молоко, тем стабильнее эмоциональное состояние человека. Такие продукты помогают не только лучше спать, но и поддерживают когнитивные функции и общее чувство удовлетворенности жизнью. Выходит, иногда путь к хорошему настроению начинается не с какого-либо отдыха, а с правильного перекуса или даже полноценного обеда в 1:57. И у кого он продолжается прямо сейчас, вам приятного аппетита. Мы отправим вам пару приятных ноток музыкальных в вашу обеденную тарелку прямо сейчас. До встречи в новом часе.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: обсуждали с самого начала нового часа на Добрадио. Это у нас 5 уже мая, остался еще даже не полный один месяц весны. И мы начнем тратить лето. С грустью немножко можно об этом сказать, но с другой стороны, лето все-таки должно быть... Ну, ладно, окей, хотели бы мы, чтобы оно было круче весны, но эта весна в Латвии прям классная-классная. Не хватает даже дождей, обычно наоборот, перебор. Сегодня день, когда каждая девушка, женщина может позволить себе немного сказки. Международный день принцесс, и это не только про короны, платья, а про внутреннее чувство достоинства, силы и уникальности. Принцесса — это не титул, а состояние. Это к тому, что если титул физически у вас в руках не находится, он находится, к примеру, у кого-то другого, которого вы у девушки, которую вы наблюдаете на подиуме, да, то это не говорит о том, что она вот принцесса, а ты нет. Принцесса — это когда ты знаешь себе цену и идешь по жизни с легкой какой-то улыбкой, даже если вокруг не дворец, и просто обычный вторник. Все равно ты принцесса, потому что это твое внутреннее состояние. Исторические фигуры вроде Диана и принцесса Уэльская стали символами доброты и общественной деятельности. Современные принцессы — это не только про внешний вид, но и про образование, самостоятельность и влияние, конечно же. Ну и персонажи вроде Золушка или Белоснежка, все прекрасно мы их знаем, веками создавали представление о добре, смелости и надежде. Это праздник для абсолютно всех возрастов, не только для тех, кто смотрит, верит в сказку.
1: За хитом. Дневной эфир.

Еще одна новая песня у нас появляется в рубрике «Не звучит». Слушаем, что у нас здесь на топ-радио пока, по крайней мере, не звучит. И это всем известный Андрей Ширман. Кто? Диджи Смэш. А, понятно. У него, кстати, совсем скоро будет день рождения, и он будет отмечать его 23 мая. 1982 года рождения. Он за годы карьеры закрепился как продюсер, который умеет делать массовые танцевальные треки с узнаваемым звучанием. Бэмби. Мы послушаем его современный новый трек. Это уже более действительно современный этап этого музыканта. Легкий, цепляющий клубный трек с игривым настроением и простым настроением. Но очень тут есть запоминающийся хук, который давайте и раскроем в ближайшие 2,5 минуты.

0: Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Маму, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

0: это Don Diablo, Wiz Khalifa. Ну как-то у них нет прогресса в нашем чарте, если смотреть их результаты. Появились они на престижном, хорошем, высоком месте. 17 числа они попали на 6-ю позицию. После этого не до смехов.
1: 13-я позиция.
0: Стали 9-ми, и вот сейчас 9-й на 13-ю. 2 недели подряд они снижаются. А ровно год назад на этом месте у нас тоже было снижение, но не такое сильное. Вниз на 1 Леоне Имран, The Weeknd. Вспоминаем этот трек. 2-я неделя была в чарте.

0: будете, возможно, даже не то что удивлены, а шокированы, сколько сегодня нужно времени для того, чтобы создать новый автомобиль. И как вы думаете, кто впереди всей планеты? Об этом в этом часе на Топ-радио. Пока о погоде актуальная информация прямо сейчас.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в Латвии преимущественно солнечная погода. В течение дня облаков станет больше, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного западный, юго-западный, который местами на побережье Рижского залива перейдет в северный. Температура воздуха по Земгале в районе 20 градусов тепла. Латгале 20-22, Вайнеже от 10 до 21 градуса на остальной части Видземы. 11-12 в Лепе и Венспилсе до 18 на остальной части Курзема. В Риге преимущественно солнечный день, без осадков, ветер слабый до умеренного северный, температура воздуха до 20 градусов тепла. Завтра в среду будет гораздо прохладнее, чем сегодня во вторник. С востока придут дождевые облака и осадки к вечеру, возможно, уже во многих районах страны.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Производители из Китая в 26-м году сократили цикл разработки машин до 18 месяцев. И пока западные гиганты пыхтят над созданием одной модели по 5 лет, их конкуренты из Китая выдали совершенно другую скорость. Сроки рождения новой машины в Поднебесной сжались до 1,5 лет. Это не просто экономия бюджета. Это фактически технологическая атака на рынок. Секрет такой прыти кроется в кардинально иной логике работы. Производители попросту отказались от бесконечных согласований с поставщиками. Они сами собирают батареи, разрабатывают чипы и пишут софт. Плюс активное использование искусственного интеллекта. Детали и узлы обкатываются в виртуальном пространстве, почти не требуя физических прототипов. Модульные платформы по принципу детского конструктора и круглосуточная работа инженеров по всему миру, когда чертежи передаются как эстафета, довершают картину. Результат этой стратегии уже на дорогах. К примеру, Leapmotor показали концепт B10 в октябре 2024 года, а через год машина уже колесила по планете. За 16 месяцев компания выкатила 5 разных новинок. Свою лепту внесла и Moda 5. Эта модель из глобальной экспансии Chery с самого начала проектировалась под зарубежные рынки. Показательный факт. Всего за 6 недель инженеры адаптировали подвеску, рулевое управление, тормоза и настройки тяги под стандарты Европы. Build Your Dreams — еще один яркий пример. За последние 16 месяцев этот бренд представил на рынок 10 моделей, что на одну позицию больше, чем за весь предыдущий двухлетний период, с начала 23-го по конец 24-го. По мнению экспертов, западным автоконцернам придется срочно наращивать темпы, иначе есть риск навсегда остаться в истории под ярлыком медленных гигантов.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это «Автоклуб».

Похоже, образ гениального динозавра придется немного остудить. Новое исследование показало, интеллект динозавров был сильно переоценен. Ученые пересмотрели данные по мозгу тираннозавра Рекс и выяснили, его размеры и количество нейронов раньше завышали. А значит, и сравнения с приматами были слишком смелыми. По новым данным, поведение динозавров было ближе к современным крокодилам и ящерицам. То есть инстинкты важнее, чем высокий интеллект. И ученые подчеркивают еще то, что одних нейронов недостаточно, чтобы судить об уме, особенно когда речь идет о вымерших видах. Так что, возможно, король динозавров был не стратегом, а просто очень большим и очень эффективным хищником. На этом мы будем и заканчивать. Далее Виктория. Ее эффективный эфир целых 2 часа, а еще и активный, потому что музыка у нас не для того, чтобы спать, а для того, чтобы плодотворно продолжить и закончить.

0: фильмах?
1: Да.
0: Вот и поговорили.
1: Сначала не снимайся в плохих фильмах, потом уже начни говорить, кто что тут плохо говорит.
2: Да. Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Redzi,
1: nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: McDonald's stal еще ближе. В новом ресторане McDonald's рядом с торговым центром А7 в Чековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Deluxe с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом McDonald's в Джутас, Круст, Калны. Чековский край рядом с торговым центром А7. В мае в аптеках Апотека скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как Авене, Бабе, Виши, Ларош-Посе и других. В хороших руках. Апотека.
4: Мир мчится вперед с невероятной скоростью.
5: Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни,
6: а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
7: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
8: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредитной информации.
9: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
10: ТВ-сеши Айтина. Латвия. Отъезжас лилайс ралликросс. 9 и 10 мая вечернее к трассе. ФИА Европас чемпионат. Пирмайс посмс. Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāršu skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes Finish Service kasēs.
11: Прямо сейчас.
12: Прямо сейчас песни из Top 20.
13: Это Top 20. Top Radio.
14: Место

и тут же рядом день водолаза. Ну, в принципе, принцесса, но с погружением, почему нет? Всемирный день гигиены рук, это уже без шуток. Соблюдаем, пожалуйста. И Всемирный день общения. Вот это прямо про нас. Потому что кто мы без общения? 24/7 топ-радио вещает. Если хотите общения, захотелось написать, чем-то поделиться, номер WhatsApp для связи есть. 250037. Ну, а сейчас продолжаем.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде на данный момент в Латвии.

0: преимущественно солнечная температура воздуха от плюс 18 до плюс 21, за исключением региона Курзама, где градус значительно ниже, плюс 9. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду.
1: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Не так давно Шакира провела грандиозный концерт в Бразилии на пляже Капа-Кабана. На него пришли более 2 миллионов человек. Это часть программы «Todo Mundo по Рио». Каждый май в Рио зовут мировых звезд, чтобы заполнить город между сезонами. Неплохо так, да? Предыдущие годы также уже выступали.

0: по латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
2: Утро начинается не с кофе, а с...
3: Из-за своих ужасных фильмов и отвратительной актерской игры. Сам дурак! Сам дурак! Как бы ответ уровня, в принципе, мне кажется...
4: Ну, серьезно,

0: о фильмах?
1: Да.
0: Вот и поговорили.
1: Сначала не снимайся в плохих фильмах, потом уже начни говорить, кто что тут плохо говорит.
2: Да. Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: время, потому что скоро мы будем играть. Будем играть с вами. Где правда? Три факта, два ложных, один настоящий. Проверим вашу интуицию. Если хочешь поиграть, напиши 25037 WhatsApp. И, возможно, именно тебе сегодня позвоню. Именно ты заберешь мне какой-нибудь классный подарочек. Еще определюсь, посмотрю, что у меня там есть, что сегодня разыграем. Обязательно скажу после.
1: В студии Виктория.

0: Alexa, Like a Child. Pilates for Caras. Включи музыку. А ты просто не выключай ее. Топ-20 место номер 17 Ebony Hello. Скоро на то пройдем.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam miniplūmju tomāti miksa Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaide līdz 30%. Rimi.
2: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Использовать 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
3: Дзинулс иззинат. Ирмумс генус. Тас ир инстинкт. Сапрост, но курьер свеж пуш. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
4: Среда начинается с правильной остановки.
5: Автостопом.
6: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
4: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
5: Автостопом.
6: Включи среду на полную мощность.
7: Хорошие цены в магазинах «Лац». Копченая колбаса салями «Даню» 1 килограмм от «Форэверс» 4,79 €. Сыр «Тилзит» 1 килограмм от «Валью» 5,99 €. Кисломолочный продукт «Лакто» определенные виды 270 или 450 граммов 95 €. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
8: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
9: Топ Мьюзик.
10: Прямо сейчас.
9: Песня из ТОП-20.
10: Это ТОП-20.
6: 17-я позиция.

проголосовать за свои любимые треки. Топ-радио.лв, раздел ТОП-20. Поддержи своего фаворита. У нас сейчас новиночка от Армен Ван Бурен, и уже совсем скоро сыграем

0: за свою жизнь эту песню. Многие тебе пели ее. Натали.
1: Ну, слышала, да.
0: А какая любимая песня про Наташу?
1: Ну, наверное, про черепашку.
0: Про черепашку. А я думала, Наташа. Руки вверх тоже пели про Наташу. Очень много песен. Итак, Наташ, как ты думаешь, сегодня у тебя получится забрать приз?
1: Очень бы хотелось.
0: Очень бы хотелось. Быть самой яркой на пляже летом, да?
1: Конечно, да.
0: Ага. Так, значит, но нужно найти правильный вариант. Знаем, как работает наша схема игры, где правда. У нас есть одна правда и две другие ложь. И нужно найти правдивую историю. Позже мы выясним, так ли это. Хорошо, Наташ, готова?
1: Да,
0: все. Итак, да. Первое. Похудев на 121 килограмм, жена приняла решение развестись с мужем. Вторая история. Мальчика, обидевшего кошку, заставили разбить его игровую приставку. И третья. Арестованный мужчина заявил

0: звучит очень даже, да, как могло бы быть. И тебе кажется, что это и есть правда?
1: Да.
0: Не будешь даже рассматривать другие варианты?
1: Нет, не буду.
0: Вот так, значит, ты, наверное, сопоставила. Так, пляжное полотенце, шопер, наверняка что-то про красоту, похудев на 121 килограмм. Да зачем ей этот муж нужен? Она там сейчас новых найдет.
1: Ну, примерно так, да.
0: Примерно так. Наташ, точно останавливаемся на этом варианте? Я просто еще раз уточню.

даем это на растерзание нашим слушателям. Наташ, ничего! Ну, значит, у тебя есть еще одна попытка. Возможно, завтра, на неделе, на следующей. В любом случае, отличного тебе вторника, Наташ. Спасибо за участие. Друзья, ищем тот самый верный вариант. Присылайте. И пишите сразу песню, потому что при случае правильного варианта я у вас не буду уже переспрашивать, какую песню поставить, а просто поставлю вашу песню в эфире.

0: Anna, kur ir gardākās kūkas?
1: Tu domā, kurā vietā?
0: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
3: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
0: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

Мальчик из США получил очень суровый урок от своей мамы. Рыдающего ребенка заставили выйти во двор и разбить любимую игровую приставку. Оказалось, что такое наказание юный незнакомец получил за то, что несколько раз швырнул домашнюю кошку. Дело в том, что, играя в приставку, он потерпел поражение и не справился со своим гневом. Тут под руку и попалось ни в чем не повинное животное. Многие люди одобрили поведение матери, заявив, что ее сын отныне должен на всю жизнь запомнить, что жестокость по отношению к зверушкам недопустима. Но нашлись и комментаторы, заявившие, что наказание бессмысленно. Сын поплачет, поноет, пообещает стать хорошим, и мама сдастся и купит ему новую приставку. Кроме того, если бы дама действовала исключительно с воспитательными целями, она не стала бы рассказывать обо всем в интернете. Вот что пишут слушатели, комментаторы. Так что, не знаю, ждет она это жажда славы и лайки, ждет популярность какую-то, и это ради хайпа, либо действительно такой способ наказания выбрала мать для своего ребенка. Ну, как вы думаете? Что вы думаете по этому поводу? Можете написать 25037. Пока послушаем песню от слушателя. Это Holy Flame, Тану.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. На данный момент в Латвии преимущественно солнечная температура воздуха от плюс 18 до плюс 21 градуса, за исключением региона Курземе, где градус значительно ниже, плюс 9. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Дневная смена. Дневная смена.
1: От Вики с любовью.
2: I got everything I need.

0: Ну, как-то сильно он отпустил давление, да, Release the Pressure, что аж на 7-й неделе потерял 7 позиций и скатился на 19-е место. Надо поддержать, если не хотите, чтобы вылетел. Сразу после рекламы у нас Ваня Дмитриенко, Салуки, Ладони. Who's that chick? David Guetta, Rihanna. И On Your Mind от Саши. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte tīrīšanas līdzeklis Quadro divi veidi 2,49 €. Mērce Rundāle 7 dārza zaļumu 420 g 99 centi un cūkas ribiņas nākotne barbekiju mērce 500 g 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

Принцесса. Ведь сегодня, да, сегодня 5 мая, уже 18 лет, мы празднуем Международный день принцесс. Всех принцесс я, конечно же, поздравляю с этим замечательным праздником. Всех девушек, женщин, бабушек, девочек, наших замечательных принцесс, которые работают на Топ-радио. Я поздравляю. Вот такой прекрасный праздник. Сегодня, кстати, много чего интересного, да. День, где водолазы? Вот, день водолаза мы уже празднуем 144 года, если вы как-то связаны, да, с этим праздником. И Всемирный день общения, да, по вечерам, и не только по вечерам, мы любим пообщаться. WhatsApp 2-5-0-37. Но я думаю, сегодня мы что должны сделать? Важное задание, да, уже май, который день идет, уже пятый день, а мы все отдыхаем. Пора и поработать немного, пора составить план на этот последний весенний месяц, да. Можно, конечно, и про итоги апреля рассказать, да, он у нас когда закончился, в четверг, но самое главное, май, что надо успеть сделать до лета 2026, поехали, 2-5-0-37, наш WhatsApp.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: Утро начинается не с кофе, а с...
4: Из-за своих ужасных фильмов и отвратительной актерской игры. Сам дурак! Сам дурак! Как бы ответ уровня, в принципе, мне кажется...
5: Ну, серьезно?

0: 7 до 10.
1: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.

0: Погода. Западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзыма от 9 градусов, местами до 14. В Ладгале от 14 до 16. В Земгале, видимо, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 8 и местами до 14 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясно.

9:56. Да, один трек у нас в этом часе остается. Всем, кто едет домой, привет. У нас теплый привет из пригорода Хьюстона. Хьюстон, Хьюстон, у нас все в порядке. За бортом 25 у них. Хорошего вечера всем. В следующем часе продолжаем.

Новый час на Добрате. Это вечерний драйв. С вами я, Артем Демьяненко. Не забудьте поздравить своих принцесс. Сегодня международный день принцесс. WhatsApp 25037. Мы тоже принимаем поздравления. Также говорим про планы на этот месяц. Последний весенний май. Ну и послушаем трек из топ-20-ки. Одну позицию потерял, но все равно на пьедестале. Локо-локо на втором месте на прошлой неделе. Заходи, голосуй, топ-радио.лв.

0: Ники Зиверт, Айс Гергерт, Банк. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

0: кадр. Кинорубрика.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: TV3 grupa Dr. Klūn priglašājot.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
6: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
7: Pieteik sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
8: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

полетели ваши приветы. Здравствуйте, передайте привет Арине. Хорошего дня. И что Иван ее очень любит и скучает. WhatsApp 2 5 0 37 2 Corazon. Новиночка.

0: Надежно в любую погоду.
1: Радиопогодь. Завтра в Латвии ясная погода в первой половине дня. После полудня преимущественно пасмурная погода, а вечером прогнозируются осадки на территории всей страны. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 9 на Курземском побережье и местами до 14 градусов. Латгала 14-16, в Земгла, Видзема, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха завтра днем от 12 местами до 15 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Продолжим.
1: Латвijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
6: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
7: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

Международный день принцесс, да? Где аплодисменты принцессам? Где они? Вот они. Принцесс, мы вас поздравляем. Сегодня также Всемирный день общения. Общаемся мы, делимся планами, да. Последний весенний месяц пошел, уже отдыхали, надо и поработать. Если нет плана, то не... Куда мы курс держим, да? И не забудьте руки помыть сегодня, Всемирный день гигиены рук. WhatsApp 250037, еще время написать. Если какая-то дорожная информация. Сложно говорить, в этот вторник, хочется сказать, в этот понедельник. Нет, уже вторник, и поэтому, получается, эта неделя у нас тоже немножечко такая сокращенная.

0: Продолжим.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и

0: Газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Dzīnols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3LV.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит.

0: суперцены в уикенд. Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Sagriezās vēders, Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицина серийце. Реклам девейс. Майоли и Балтик.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, чё.